0: у нас были большие волны 2-3 дня, но в прошлый раз было намного все хуже, поэтому в этот раз довольно все здорово.
1: Yeah.